Она топ во всех традициях, ее цель столица. Она не верит в любовь, как тупица. Дай денег, даст любиться. Мисс, плиз, я плачу.